чудом проникает в самую душу. Слушайте за мир от нас, возведно приведенный к гармонии шум. И превращайте вот для нас в источник высокого наслаждения и объединяем, и потрясаем. Для чего все это нужно? И главное, кому? Ответить никому и ни для чего так бескорыстно. Да нет, вряд ли. Ведь все в конечном счете имеет свой смысл.